Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Тюмени 7 часов утра. Ну что, Тюмень, просыпаемся, пробуждаемся и настраиваемся на этот вторник. Отличный рабочий день вместе с нами, поэтому подключайся, устраивайся и кайфуй от этого дня.

Ну что, Тюмень, доброе утро! Вот этот вторник настал. Почему именно этот, не знаю. Ну просто классный день, мне кажется, обещает быть даже, несмотря на то, что уже солнце остается немного позже, чем мы с вами, вот те, которые сейчас меня слушают, вы и мы в целом все герои. Меня зовут Яна Кушнир, всем еще раз доброго, классного утра. Сегодня вторник, 6 октября. Ну и в начале часа мы всегда говорим о каких-то личных наблюдениях, ну и я хочу поделиться вот таким необычным моментом. Все чаще, знаете, замечаю на дорогах Тюмени машины с задранной задней частью. Ну вот не знаю, для чего они это делают, обычно же раньше, наоборот, занижали вот эти вот заднюю часть машины, там шутили все, что мешок картошки везут, да, вот эти вот все. Но последнее время почему-то наоборот, именно перед. Как им так удобно сидеть, не представляю. И вот сегодня утром, даже листая новостную ленту за чашечкой чая, кофе, да, я не сильно жалую, наткнулась уже даже на саму новость такую, что в Тюмени вот так вот делают. Не написано было, для чего и почему, но как вариант, что так лучше преодолевать какие-то дорожные трудности. Ну, не знаю, насколько это вообще удобно, но проверять не сильно хочется. Вот у меня Honda Civic, мне кажется, это будет очень странно смотреться, если я так сделаю. В общем, вот такие вот наблюдения у меня в этом часе. Наверное, скорее всего, вы задаете сейчас вопросом, а где, собственно, у нас Александр-то, Саша-то наш? А у него очень-очень радостное сегодня событие, о котором он обязательно завтра придет и сам расскажет. Прям, мне кажется, хочется сохранить такую интригу даже, потому что от первоисточника это будет намного лучше узнать. Ну а мы двигаемся далее. Впереди у нас Слейтер с вещицей Dancer. Ну и прямо сейчас Мона, мама. Всем еще раз доброе утро и классного дня!

Сейчас с нами была Мона с такой лиричной композицией. Даже так могу себе позволить сказать. В это такое немножечко пасмурное утро. Сейчас в Тюмени у нас всего лишь-то очень даже мало градусов. Знаете сколько? А сейчас я вам расскажу. Плюс 2 всего лишь градуса. Ну, надо одеваться потеплее, потому что, ну что, как бы в течение дня-то лучше не станет. Плюс 3 всего лишь. Поэтому такое вот настроение мы будем раскачивать и дальше. Дальше, конечно, и разные треки будут, и танцевальные, ну и такие немножечко под настроение. Ну, а в это время мы еще рассказываем новость. Возможно, вы заметили, что в городе, в Тюмени, курсируют по тротуарам такие вот роботы. Маленькие, беленькие, с антенкой. Еще за ними ходят люди с пультиком. Они так вот исследовали город, чертили карты для того, чтобы вы смогли заказывать себе что-то. Это такие роботы-курьеры. Если честно, я не понимаю, как это все будет выглядеть на деле. Но как он будет в лифт заходить, там, еще куда-то. Или нужно его будет встречать где-то у подъезда. Ну, в общем, вот, например, в Зарике местные жители заметили такое на тротуарах. Ну, я вот, кстати, возле своего дома в Восточке тоже заметила. До этого Тюмень обследовали роботы-картографы. Ездили вот они, сканировали улицы, дворы, тротуары, создавали такую вот подробную 3D-карту. Ну а теперь карта готова, и роботы приступили к тестированию доставки. Встретить их можно вот во всех, собственно, районах. Калининском, Восточном, Ленинском, вот. Поэтому, ну что, пробуйте, заказывайте, рассказывайте, пишите нам свои истории, как вообще опыт, ну и делитесь впечатлениями. Вообще, нужна такая штука или не нужна?

0: Шикарное утро с песней Dying on the Inside. И вот в таком же ритме продолжим дальше просыпаться, пробуждаться и встречать этот вторник. Ну а в Тюмени уже 7 часов и 17 минут. Погода в Тюмени продолжает быть такая же, плюс один, но пока без осадков, пока не предвещает беды, ничего такого у нас погода, но на всякий случай одевайтесь тепло, потому что все-таки уже как бы не лето, да, осень, и может очень незаметно продуть. Ну а мы этого, конечно же, не хотим. Примерно через 15 минут расскажу гороскоп про каждого знака зодиака, узнаем, как продуктивно и результативно провести этот день. Ну а еще новости, ну и, конечно же, классная музыка, лирик и аутентичная. Поэтому оставайся с нами и сделай громче.
1: Реклама.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
4: Захавейл, мы едем в автомаг!
5: Удобно!

0: 150.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Ранее сообщалось, что строительство завершат в 2035 году. Общая площадь парка составит почти 100 тысяч квадратных метров, из них более 15 тысяч квадратов займет шестиэтажный бизнес-центр, остальное – коммерческие помещения в формате Light Industrial. К 2030 году также планируется полностью сдать индустриальный парк «Московский». В Тюмени продолжается реставрация здания бывшей сельхозакадемии на улице Республики. По данным агентства УРАРУ, реконструкцию закончат к концу следующего года. Заказчиком работ выступает Тюменский государственный университет, поскольку аграрный университет вошел в структуру этого вуза. Напомню, проект реконструкции разрабатывали 6 лет. На ремонт потратят почти 1,5 миллиарда рублей. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
1: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Тюмени 7:28. Настало время для гороскопа. Давайте узнаем, что нам пророчат звезды.
1: Овны, появятся возможности для подработки, но имейте в виду, что энергии у вас сегодня будет несколько меньше, чем обычно.
0: Тельцы, вам сегодня стоит держать лицо в любой ситуации, даже самой шоковой и безумной, будьте хотя бы снаружи хладнокровны.
1: Близнецы, если вы давно собирались показать всем, каких успехов способны добиться в работе, то сегодня будет возможность это сделать.
0: Раки, сегодня раки выбьются из своего классного ритма, который они настраивали так долго и упорно. Главное, не обращать особое внимание на информацию, которая будет звучать отовсюду.
1: Львы, день обещает перемены к лучшему в отношениях с человеком, который вам особенно дорог.
0: Девы, сегодня вы можете услышать или прочесть недостоверные новости. Именно эта информация может негативно сказаться на будущем, так что аккуратнее в принятии решений.
1: Весы, самое время исправлять ошибки, которые вы допустили раньше. И в первую очередь это касается отношений как деловых, так и личных.
0: Скорпионы, сегодня у вас могут быть проблемы с партнерами и коллегами. Общайтесь с ними аккуратнее, чтобы не накалить обстановку. Контакты слишком важны.
1: Стрельцы, отличный день. Можно успеть сделать много полезного и для себя, и для других. Но нельзя тратить время зря.
0: Козероги, сегодня с козерогами захотелось.

0: Хотят сотрудничать и работать все вокруг. Дело в том, что вы сейчас великолепны и неповторимы. Пользуйтесь этим в слегка корыстных целях.
1: Водолеи, сегодня вам станет проще достичь давно поставленных целей. И если вы возьметесь за новые проекты, то быстро поймете, как с ними справиться.
0: Рыба, аттеншн, у вас сегодня сложный и скучный день. Вам явно не понравится, но деваться некуда. Придется стиснуть зубки и ждать вечера. Кстати, о вечере он будет классным.

0: сейчас «Звездная троица». Это Холиплей, Майова и Доуз. Трек, который называется «Ловлю 7 часов и 32 минуты уже в Тюмени». Ну здравствуйте, и... хочется сказать.
1: Да-да-да, вы уже услышали, да, что тут какой-то новый интересный голос тут появился. Ну, встречайте, встречайте, вот же он, Антон, пожалуйста, Колев, вашему вниманию.
0: Здравствуйте, как будто бы хочется какие-то, знаешь, виртуальные аплодисменты сделать в этот момент.
2: Да-да-да. Вот он, голос здесь.
1: Да, сегодня вот таким интересным составом.
0: Я не знаю, мы можем говорить, почему или нет.
1: Ну, и я
0: пока не будем, наверное.
1: До этого говорила, да, что такой небольшой секрет, и от Саши лично я хочу, чтобы слушатели узнали.
0: Лучше, чтобы он лично об этом сказал.
1: Конечно, да.
0: У Саши Самойлова большое счастье в жизни, поэтому, ну, он сам все расскажет.
1: Мы
0: не будем, очень хочется сказать, вы бы знали, насколько сильно рот рвется сейчас.
1: Вторую машину почти.
0: Ничего себе. Какое сравнение. Насколько сильно хочется об этом сказать, но нет, пускай он сам скажет.
1: Да, конечно, да. Ну, а у нас здесь дальше все, мы идем по намеченному пути. У нас страничка мотивации и вдохновения. Вот это вот любимая рубрика 7-часового эфира.
0: Нет. 7-часового чаепития.
1: Да. Там мы рассказываем, что случилось в этот день. Какой праздник, событие, открытие. Может быть, день рождения какого-то известного человека. Вдохновляемся этими историями. Ну и настраиваем вас, конечно же, на позитивный настрой этого дня.
0: Да, все это будет в обязательном порядке, но сперва послушаем крутой трек, который, кстати говоря, потихонечку, помаленечку, маленькими шажочками завоевывает верхушки чартов. Это будет «Баиндия». Спектакль уже через 3 минуты. Дождитесь.
3: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 2, пасмурно, ветер северо-западный, слабый. В течение дня потеплеет, но не сильно, плюс 3, и будут небольшие осадки в виде дождя.
4: Спонсор программы – компания «Скандия».
5: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Реклама.
4: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
3: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 29 минут Тюмени. Здесь, конечно, не совсем Саша и Яна. Тут немножечко видоизменений имеется, но
1: только на сегодня,
0: ну,
1: да.
0: Ладно. Ну что, ради этого оформления меня, что ли?
1: Но зато рубрика у нас осталась прежняя. Страничка вдохновения и мотивации.
0: Прямо сейчас, да, узнаем с вами, что за день такой, 6 октября. Какие сегодня, может быть, знаменательные события произошли. Какие люди родились. А что вообще происходило в этот день,
1: да,
0: когда-либо.
1: Давай.
0: И давай узнаешь, вот у меня тут, ну, на самом деле, такой... Вот первой строчкой идет праздник, но я не знаю. Это вообще не мой день. День любителей чеснока.
1: Ой, ну ты что, мне нравится. А с борщом, чесночок, с хлебушком.
0: Почему-то я когда ты сказал, о, да, мне нравится, и я думал, что ты скажешь, со свеклой. Нет такого.
1: Ну, кстати, да, вот этот вот салат, который очень даже вкусно.
0: Свекольно-чесночный?
1: Да, в наше время вот витамины сейчас очень нужны, осеннее время-то.
0: Поэтому... Ну, с одной стороны, да, но все равно...
1: Ну, не с утра, да. Если вы хотите отметить этот праздник, но не с утра, давайте вечером,
0: такое,
1: перед сном, да.
0: Если вдруг собираетесь на свидание, то это вообще тоже не ваш день. Ну как, это типа день любителей чеснока. Еще и название на английском так себе звучит, Garlic Lovers Day. Сегодня еще, и знаешь, ну, если так подумать, своего рода праздник у рэперов. Я не знаю, почему я так ассоциирую, но тем не менее, день висения на люстре.
1: Почему именно у рэперов?
0: Ну, не знаю, но мне кажется, это они там типа, йоу.
1: То есть не обезьянки, ни пыль какая-нибудь, ни тенета вот это.
0: Да, именно рэперы. День висения на люстре. Я немножко подготовился. Немножко подготовился, узнал, что это за праздник. И выяснилось, что это типа день беззаботного провождения времени.
1: А, это вот какая-то такая аллегория. Какое слово-то даже вспомнила.
0: Как будто бы любой мой день, вот так вот. День висения на люстре. День Геордин. Прекрасно, что есть день у цветов вообще, в принципе, существует.
1: Да, ну, мне кажется, в наше время вообще у всего существует день. Даже у того, чего мы не знаем название.
0: Тут я еще сильно, конечно, ну, я прям представил себе этот праздник во всех красках, как он проходит, как начинается утро, что происходит днем, что происходит вечером. Это день сельского старосты в Ульяновской области.
1: Именно в Ульяновской?
0: Именно в Ульяновской области. Нигде, ни в одном субъекте Российской Федерации, ни в одной области края и даже автономном округе, возможно, нет дня сельского старосты. А вот в Ульяновске сегодня с размахом и пироги будут, и вот каравай.
1: А как ты думаешь, как вообще проходит день, вечер и ночь этого человека, чем он занимается?
0: Мне кажется, с утра его знаешь, вот так уже с опахалами стоят, вот, рядом с этим старостой. Доброе утро, здравствуйте, староста сельский в Ульяновской области. Здравствуйте, давайте, вот вам завтрак, омлет, пожалуйста. Ну, примерно так, наверное. Ну, как иначе можешь проходить день этого человека?
1: Я, знаешь, захотела даже быть старостом в сельской области.
0: Вот вам свекольный салат с чесноком. Сегодня еще и день чеснока, пожалуйста, поешьте. Возможно так, я не знаю, но это очень странно, на мой взгляд. Возможно, ну, знаешь же, в современном мире люди по-разному себя отождествляют. Возможно, есть кто-то на планете, который такой, я себя чувствую, как сельский староста Ульяновской области. И это мой праздник.
1: Ой, ну праздники вообще сегодня шикарные. И давай сформулируем, что же мы пожелаем нашим слушателям, чем можно вдохновиться из этого всего, вот так, какой-нибудь... Итог.
0: Я еще вот что узнал, что сегодня день рождения у одного человека, чей голос вам сильно знаком. Человека, который... Доброе утро всем поклонникам футбола! Ну, у меня так все получается сформулировать
1: это же,
0: словами его речь.
1: Губерниев.
0: Да, да, абсолютно верно. Дмитрий Губерниев, поэтому...
1: Это просто единственное, кого я знаю.
0: Раз у этого человека сегодня день рождения, мне хочется пожелать, чтобы все слушатели Красной Армии были всегда так же заряжены, обладали таким количеством энергии, чтобы также из вас вот этот словесный поток лился, но только в нужное русло.
1: Ой, красиво, да, согласна. Вдохновляйтесь и побеждайте сегодня.
0: Да.

0: Удачно заряжает утром, я не знаю, вот это вот послушать с утра, и можно смело себе идти куда-нибудь и на пробежку, или одновременно с этим заниматься. В общем-то, трек однозначно подходящий под утро, я это так назову. Ну а в утреннем шоу Red далее продолжается у нас обсуждение. В общем-то, обсуждение чего мы сегодня будем делать?
1: Ну, а мне вот попалась такая новость, которую я в начале часа рассказывала. Это вот начали работу роботы-курьеры в Тюмени.
0: Ух ты,
1: они...
0: ничего.
1: Вот эти вот, да, которые маленькие такие бело-синие коробочки, которые ездили по городу.
0: У меня, знаешь, ощущения такие беззащитные электронные устройства передвигаются.
1: Ну да, с таким маленьким флажочком еще сверху на колесиках. Ну, в общем, поначалу это были роботы-картографы, они исследовали улицы. Ну а сейчас уже эти роботы самостоятельно, они выросли.
0: Выросли.
1: Да, выпорхнули из гнезда. И теперь это роботы-доставщики, курьеры. Чего и как, правда, пока не сильно представляю, как они вот на лифте будут кнопочку нажимать, на какой им надо вообще.
0: Ну, может, там флажочек шевелится, мы же не знаем.
1: Ну, не знаю, конечно.
0: Может, он вырастает такой тыч, но странная ассоциация, конечно, но тем не менее.
1: Ну и вот, в общем, от этой новости мы решили оттолкнуться и спросить у тюменцев у вас, пользуетесь ли вы доставкой, какой, ну и вообще, как вам по комфорту, удобно или хотели бы что-то улучшить?
0: Да, может быть, кто-то уже успел попользоваться и вот этой вот доставкой от робота. Напишите ваши ощущения, пишите к нам мессенджер Макс 922-300-104.6. Все это дело, конечно, обязательно обсудим. Ну а пока дождемся появления на Красной Армии дуэта Шакиры и Бёрнбой. Дай-дай уже через несколько минут.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 2 градуса. Пасмурный ветер северо-западный слабый. В течение дня потеплеет, но не сильно, плюс 3. И ожидаем небольшой дождь.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А эталон авто расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. Эталон авто на Молодежной 12.

0: дали утреннее шоу «Ред» в Тюмени, 7 часов и 56 минут. Мы тут ранее анонсировали историю с вами о том, что в Тюмени, кажется, появились роботы-курьеры. И как вы к этому относитесь? У нас такой к вам вопрос.
1: Да, и вот такие сообщения к нам приходят. Пользуюсь доставкой только питьевой воды, но очень не нравится, что курьеры приезжают далеко не к назначенному времени. И приходится сидеть и ждать только их.
0: О, да. Кстати, по поводу питьевой воды, конечно, это когда вот только на заре был сервис вот этот вот розовой доставки, который нам всем известен. Который вот детское транспортное средство, я вот так завуалирую. Как мы их нагружали, этих курьеров, питьевой водой? Типа, вот 4 бутылки вези, 5-литровых. Господи, как людям работалось, интересно. И продолжает работаться. По поводу доставки. Я доставкой пользуюсь постоянно, особенно продуктов и готовой еды. Если роботы действительно смогут нормально ориентироваться и приезжать вовремя, я только за. Главное, чтобы не пришлось потом за роботом по району бегать. Вот так вот люди переживают. Ну, потому что мало ли вдруг мы знаем, да, что ограничения с интернетом бывают, и он такой подключился и повез ваш заказ куда-нибудь.
1: Ну, может быть, такие
0: ситуации возможны.
1: Да. Ну и вот еще одно сообщение. Как-то раз пробовала доставку готовой еды на неделю. Удобно, вообще просто супер. Вовремя, но один есть минус. Совсем не бюджетно.
0: Совсем не бюджетно и мало калорий, я думаю, вот так вот. Потому что это доставка, которая, ну, правильное питание, вот это вот все.
1: Ну, мне кажется, да, и... Есть же разные там программы. Есть для набора веса, есть для, там, наоборот, снижения. Поэтому калории тут сам выбираешь.
0: А есть такое для тех, кто любит посидеть на диване, посмотреть сериал, вот это вот?
1: Ну, конечно, из ресторанов доставка вот это вот.
0: Скупская доставка есть какая-нибудь?
1: Мне кажется, 100% есть, да.
0: И есть еще по поводу роботов-курьеров. Люди задают нам вопрос, а как зимой у нас здесь будет в Тюмени с роботами-доставками?
1: Ох,
0: когда снег, лед и вот это вот прочее.
1: Ну, сложно. На лыжах будет?
0: На лыжах. Просто смотришь, едет вот этот вот картограф.
1: Ну, робот-доставщик. Картограф это уже отработали, да.
0: Да, едет.
1: Это как в Простоквашино. Нашу маму. Я к вам на лыжах пришла.
0: И там, и тут показывают, и про это. Да, ну, в общем-то, вот пишите нам сообщение к нам в МАКС по номеру 8-922-30-104-6. Если вдруг вам не хватает букв для того, чтобы выразить свои эмоции.
1: Или за рулем неудобно.
0: Пишите голосовые сообщения. Мы здесь послушаем, мы здесь их обсудим. Ну, а мы с вами отправляемся далее, завершаем этот час компании French Montana и Max B. Ever since you left me.

0: Тюмени 8 часов утра. Мы продолжаем далее. Это утро, утреннее шоу «Ред» продолжается. Здесь Антон, а не Саша сегодня. Я на Кушлип с нами.
1: Ну и, конечно же, компания любимой музыки, свежих новостей и шуточек. Делай громче!

0: Ну что, всем еще раз большущий привет. 8 часов и 4 минуты уже в Тюмени. Утреннее шоу Red продолжается. Всем здравствуйте. Хочется мне сказать здравствуйте. Вот так вот даже сделать.
1: Да. Это у нас Антон Колев, пожалуйста.
0: Доброе утро.
1: Да, доброе
0: утро.
1: Да.
0: И это у нас Яна Кушнир.
1: Это
0: Яночка,
1: я. Привет. Доброе утро всем. Бодрого такого классного утра. Мне кажется, именно таких пожеланий сегодня и не хватает. Потому что пасмурно. Вот это вот уже такие вот денечки. Сегодня вторник, 6 октября. Только начало рабочей недели. А вот оно уже как-то у меня у одной так, ну так скрипё прям началось.
0: Скрипё прям.
1: Да, именно вот так вот.
0: Немножко с французским акцентом. Скрипё.
1: Каких-то много дел как-то вот все так грузно. Или это все-таки с погодой связано?
0: Я думаю, это не только с погодой связано. Обрати внимание, сейчас еще вот 8 утра, а еще до сих пор светлеет на улице. Я недавно услышал от одного из своих товарищей, который тоже родился и вырос на севере, следующую фразу. Он в Сургуте, правда, вырос. А я в Радужном. Он такой, я вот вспоминаю, говорит, в воскресенье, по-моему, это обсуждали. Я, говорит, вспоминаю, когда на севере, ты, говорит, в школу идешь с утра, темно, возвращаешься со школы, темно. Угу. Говорит, как я не люблю этот период, когда вот это вот, ну,
1: да,
0: день короткий.
1: Да, вообще не.
0: И я так обратил на это внимание, меня последние дни это тоже немножечко гложет, потому что, ну, и в Тюмени-то тоже начал рано
1: Да еще и снег вчера вот этот вот.
0: Ну,
1: что такой, демо-версия зимы была?
0: Подснежек назовем. Это не цветок, конечно, но такое, как будто подснежек, да, есть такое ощущение.
1: Ну и вот все-таки хочется заметить, что прохладно, и нужно одеваться теплее, чтобы не продуло, никуда там не задуло, варежки, шапка. Да, все вот это вот надеваем. Потому что болеть вот, оно вообще неприятно. Ну и, собственно, с этой новостью связано, ну как новостью, ну не новостью, а событием вообще осенним.
0: Информационным наблюдением, назовем это так.
1: Связана моя новость. Расскажу, как укрепить иммунитет осенью. Вообще, конечно, не новость. Все знают, у всех свои какие-то примочки. У меня в начальной школе был чесночок, да? На шее.
0: Вот этот чесночный амулет знаменитый. У нас с тобой опять отсылка, да, к свисле, к свекле с чесноком.
1: Это очень смешно. Ты тоже любишь сокращать, да, слова. Ну, в общем, да, расскажем, как укрепить иммунитет этой осенью, не скупая все лимоны в магазинах, не создавая ажиотаж.
0: Так что оставайтесь далее вместе с нами. Мы всем еще раз желаем доброго утра.
1: Всем привет.
0: И отличного дня.

0: Певица Мэри Гу на Красной Армии прямо сейчас. Трек, который называется «Настоящий». Мне нравится, как у нее в конце песни люди веселятся там.
1: Живой просто эффект такой создается.
0: Да, вот это, типа, ну да, как это записывалось? А пойдемте ко мне на студию.
1: Поорем.
0: Да-да. Просто поорем, повеселимся.
1: А может быть, она с какого-то концерта записала?
0: Может быть, возможно, но, но не слышно, но как будто бы.
1: Вот это вот невероятное, ну, в смысле, мы не знаем точно, а вот что точно я знаю, так это какие продукты для иммунитета можно употреблять вот уже сейчас.
0: Это хорошо, так, пожалуйста.
1: Так,
0: послушаем.
1: Топ-5 полезных продуктов. Итак, значит, на первом месте болгарский перец вместо лимона.
0: Болгарский перец?
1: Да, в нем...
0: Я всегда знал, что в нем сила. У меня такое ощущение было.
1: Да, я не сомневалась. В общем, там на самом деле очень много...
0: Это слышно было?
1: Да, это слышно было.
0: Баночка колы открылась только что в нашей студии.
1: Ну, конечно, как мне 8 часов 11 минут ее открывать?
0: Так.
1: Подожди, нету в коле витамина С, есть в болгарском перце, я рассказываю
0: я
1: людям.
0: Я добавлю туда, если что.
1: Хорошо.
0: Так.
1: Мне не давай попробовать. В общем, болгарский перец на первом месте, а далее на втором месте тыква поможет защитить слизистые. Вот вы не знали, а на самом деле да. Тыкву можно запекать, добавлять в супы, сделать вот эти суп-пюре, каши, овощные блюда, ну и так далее. И я вот сколько, кстати, разговаривала с людьми, кто не любит тыкву, а в каких-то блюдах они такие: о, нормально, так можно, так
0: хочешь,
1: едим.
0: Хочешь, я сейчас все твои слова вот так возьму, объединю в одну историю свою?
1: У меня только два, подожди. Тыква и болгарский перец.
0: А, и все?
1: Ну, я еще дальше могу рассказать.
0: Так.
1: Ну, потом не забываем про белок. Мясо, рыба, яйца, творог и другие продукты, и также бобовые сюда входят. Ну, это, мне кажется, должно составлять в целом всегда рацион человека, не только осенью. Идет следующим пунктом. Бразильский орех и тыквенные семечки. Источник, между прочим, селена и цинка. Что
0: такой, такое? Который карнавал танцует на столе.
1: В вашей тарелке.
0: Бразильский орех, именно.
1: Ну и, конечно же, что? Правильно, вареная картошечка и кваш. Квашеная капуста для поддержки микрофлоры кишечника.
0: А селедочка там не идет рядом?
1: Да там все уже идет. Но это только вторник, давай в пятницу хотя бы, чтобы еще какую-нибудь штучку, чем запивать можно было.

0: прямо сейчас на Красной Армии трек, который у меня лично ассоциируется, ну вот, действительно, с 2008 годом. Тут прямо в названии даже и написано «Infinity 2008». Я тогда только поступил учиться в университет. И помню эти различные вечериночки и так далее, вот эти студенческие. И вот
1: ой, а я была в четвертом классе.
0: В четвертом классе в 2008 году?
1: Да.
0: Серьезно? Вау.
1: Должна была быть в пятом, конечно, но решили меня оставить немножечко на год в садике.
0: Ну, у тебя тоже, да, какие-то вечериночки были, вот, там, утренники, я не знаю, как
1: в четвертом классе?
0: Да. Ну, почему нет? Когда вот это вот стульчики к стеночке, и сейчас будет дискотека.
1: Ну, четвертый-то уже так взрослый так-то человек. Маленький взрослый человек.
0: Когда чаепитие не только с газировкой и рулетами вот этими вот. Помнишь эти рулеты со школы?
1: Конечно, да. Ой, ну
0: что купить детям? Что купить детям, чтобы они поели конфеты, может? Да давайте рулеты вот эти ужасные накупим, и нормально им будет.
1: Это было единственное, видимо, что можно было купить.
0: Эти рулеты, ну, у меня какая-то эта ассоциация вот это тоже из детства. Ну, куда вы эти рулеты? Ну, они же вообще какие-то очень странные. Куда эти рулеты? Туда же, туда, куда и мы отправляемся. Отправляемся в будущее. В будущем нас много что ждет, кстати говоря. Напомню, мы сегодня здесь с Яной обсуждаем тему такую, что в Тюмени появилась рободоставка или робота, как правильно говорить?
1: Роботы в целом? Много?
0: Роботы.
1: Рободоставка.
0: Присмотритесь к людям окружающим, это все роботы. Рободоставка появилась в Тюмени, мы видели вот эти вот от Яндекса, по-моему, ездили картографы, как Яна говорит. А теперь, судя по всему, появилась прям доставка. Как вам вообще сервисы доставки? Какими вы пользуетесь? Что вас устраивает, что вас не устраивает? И как вы относитесь к рободоставке в том числе? Пишите все эти сообщения к нам в мессенджер Макс по номеру 8-922-300-104.6. Можете еще и голосовые писать тоже.
1: Ну и, конечно же, расскажем любимый астропрогноз от самых ярких звезд. Что нужно учитывать, к чему прислушиваться, чтобы построить свои идеальные планы на сегодняшний день. Поэтому обязательно его послушайте.
0: Чуть ранее к нам придет Николай Антонов, расскажет свежие новости, что в Тюмени происходит, что, да как, да почему, как я это называю. Но еще ранее проект Нептуника «What If» уже через 2,5 минуты. Дождитесь, это Красная Армия. Идем далее.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
15: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
16: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
17: Есть даже логопеды и психологи.
16: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: На Красной Армии новости, в студии Николай Антонов. Доброе утро.
1: Ребята, доброе утро. В Тюмени изымают земли на улицах Амурской и Магнитогорской ради пробивки улицы Ставропольской. Такая информация указана в распоряжении администрации города. Дорогу планируют продлить в двух направлениях – от Салехардской до 9 января и от Московского тракта до Интернациональной. Работы начнутся после разработки проекта и определения источника финансирования. Участок от Салехардской до 9 января планируют построить до 2030 года. Таким образом, дорога в будущем соединит район Дом обороны с Восточным районом. За прошедшую неделю жертвами дистанционных мошенников стали 37 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных у них средств превысила 27 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. Специалисты напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с просьбами о передаче денег или личных данных. В Тюменской области проект «Стоп-мошенники-72.рф» помогает жителям региона защититься от злоумышленников. Там приведены способы защиты аккаунтов, схемы обмана и практические советы, как его избежать. В Тюмени перекрыли улицу Салехардскую на трех участках до 20 ноября. Движение запрещено от улицы Самарской до Адеева, от Адеева до Революции, от Революции до Николая Чаплина. В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта пояснили, что здесь проводится реконструкция участка тепловой сети. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Вот он самый. Давайте посмотрим, какие выводы сделали астрологи, глядя на звезды. Прямо сейчас мы вам расскажем.
2: Овны, появятся возможности для подработки, но имейте в виду, что энергии сегодня у вас будет несколько меньше, чем обычно.
1: Тельцы, вам сегодня стоит держать лицо в любой ситуации, даже самой шоковой и безумной. Будьте хотя бы снаружи хладнокровны.
2: Близнецы, если вы давно собирались показать всем, каких успехов способны добиться в работе, то сегодня будет возможность это сделать.
1: Раки, вы сегодня выбьетесь из своего классного ритма, который вы настраивали так долго и упорно. Главное, не обращайте внимания на информацию, которая будет звучать отовсюду.
2: Львы, день обещает перемены к лучшему в отношениях с человеком, который вам особенно дорог.
1: Девы, сегодня вы можете услышать или прочесть недостоверные новости. Именно эта информация может негативно сказаться на будущем, так что аккуратнее в принятии решений.
2: Весы, самое время исправлять ошибки, которые вы допустили раньше. Ну и в первую очередь это касается отношений как деловых, так и личных.
1: Скорпионы, у вас сегодня могут быть проблемы с партнерами и коллегами. Общайтесь с ними аккуратнее, чтобы не накалить обстановку. Контакты слишком для вас важны.
2: Стрельцы, отличный день. Можно успеть сделать много полезного и для себя, и для других. Но нельзя тратить время зря.
1: Козероги, сегодня с козерогами захотят сотрудничать и работать все вокруг. Дело в том, что вы сейчас великолепны и неповторимы. Пользуйтесь этим в слегка корыстных целях.
2: Водолей, сегодня вам станет проще достичь давно поставленных целей. А если вы возьметесь за новые проекты, то быстро поймете, как с ними справиться.
1: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня у рыб сложный и скучный день. Вам явно не понравится, но деваться некуда. Придется стиснуть зубки. Вот тут, какие зубки у рыбы. И ждать вечера. Кстати, о вечере он, если что, будет классным.

0: диджей-дуэт Evelyn Rocks, трек, который называется Vertigo. Но и если вот так вот подразобраться немножечко, в этимологию этого слова вникнуть, но не то, что в этимологию, а вообще, что это означает. Вот ты знаешь, Ян, что такое Vertigo?
1: Нет, не знаю.
0: А я вот буквально, когда мы с тобой пару минут назад это обговаривали, я такой, да я посмотрю, что это такое. Речь про головокружение, притом, ну, это типа такое некое, знаешь, состояние, когда у тебя голову кружит, но при этом типа
1: резко
0: тебе...
1: с кровати встал когда?
0: Ну, это старость называется. Нет.
1: Ну, вот.
0: Вертиго — это такая, знаешь, стадия, когда тебе кажется, что тебя вау, штормит, и так, а ты на самом деле на месте стоишь.
1: О, ну знакомо мне это чувство, кстати, да. Но оно к выходным ближе, конечно, но и вообще на выходных.
0: Вертиго, вертолеты, вот оно где-то вот рядышком.
1: Да.
0: Существует. 8.35 Тюмени, мы идем далее. В утреннем шоу Red скоро...
1: Рубрика
0: под названием Only Facts.
1: Да, и там мы рассказываем абсолютно рандомные факты на разные темы, делимся ими с вами. Ну а вы выступаете в качестве судей и голосуете за понравившийся факт.
0: Да, будем ли мы вот как-то вот, что это называется в нашем с тобой языке, крючок закидывать?
1: Крючок анонсировать.
0: Рыбаки такие собрались тут.
1: Давай, да, я расскажу про одно интересное животное и какая у него, у этого животного, есть суперспособность вообще.
0: Да? Речь про домашнее животное?
1: Ну, кто-то и дома тоже держит такое.
0: Кто-то и дома тоже держит.
1: А у тебя что?
0: А у меня, кстати говоря, будет факт. Я вот так вот, вы же тут с Сашей устраиваете вот это вот сражение, потом что-то друг другу обещаете и наобещали друг другу кушать грибы.
1: На прошлой неделе, да, мы... Кстати, это
0: видео скоро увидит свет.
1: Да, конечно, все, выложим, смонтируем. Но на этой неделе мы договорились о том, что проигравший будет мыть машину другому, ну, победителю.
0: Прям мыть сам, своими руками?
1: Да, на самообслуживании.
0: На самообслуживании?
1: Угу.
0: А это... Ну, ладно, все.
1: Саша этого никогда не делал, поэтому я хочу быть первой у него.
0: Не буду развивать эту тему дальше. Но я тоже, да, я расскажу про грибы, кстати говоря. Про самый большой и крупный гриб.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Ну, так себе хорошо, да, судя по твоей оценке. Ну, конечно, перед этим мы послушаем музыку. У нас тут новинка на Красной Армии. Скоро к нам присоединятся Анна Немченко и Дава. Хит под названием «Плавит» уже через 3 минутки. Дождитесь.
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
7: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-11-172-00-600-4-404 от 8 февраля 2023 года.
8: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
9: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8:42 в Тюмени. Утреннее шоу «Ред» продолжается, и у нас настало время для странички под названием «Only Facts».
1: Ну и на правах вчерашнего победителя фактов Сашин факт больше голосов набрал. К сожалению, ну не намного, не намного.
0: К сожалению.
1: Да.
0: Ты так интонационно выразила это слово прям. К сожалению.
1: Да. Ну и на правах победителя заместитель, получается.
0: Заместитель Саши.
1: На сегодня, да? Начинает Антон. Давай, рассказывай.
0: Да, вообще, что у нас тут происходит? Мы какие-то факты рассказываем друг другу. Тот факт, который понравится вам больше, вы за него можете проголосовать в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия». Проходите, смотрите, голосуйте. Я думаю, что сегодня, чуть позднее, да, мы обязательно выложим. Я тут ранее анонсировал историю о том, что я расскажу про грибы.
1: Так.
0: Потому что, опять же, небольшая предыстория. Вы на прошлой неделе устроили тоже некое голосование.
1: Было,
0: да?
1: Такое.
0: И договорились друг с другом, что по итогам этой недели вы будете кушать грибы. Хотя ни Саша Самойлов, ни Яна Кушнир не любят грибы.
1: Так точно.
0: Совпадение ли, что мой факт про грибы? Не думаю. Просто, ну, удивительный факт для
1: ну,
0: меня.
1: Ну что же там, что же,
0: оказалось, что,
1: же? Что
0: вот как ты думаешь, что является самым крупным живым организмом на Земле?
1: Какие-то споры, да, судя по всему?
0: Какие-то споры между людьми.
1: Не ссоры. Ну, вот эти вот темы распространяются. Вот это вот.
0: Ну, вообще, вот когда тебе говоришь, самый крупный живой организм, ты что себе представляешь? Сейчас без отсылки гриба. Динозавра, например. Это же живые организмы, да? До сих пор. Как странно. Ну, там, я не знаю, кит, слон, что-нибудь такое, наверное, в голове всплывает. И у меня было ровно...
1: Всплывает кит.
0: Какие ужасные у меня мысли. Это типа, ну вот, в Тюмени летом 26-го года в Туре всплывает кит. Да, самый крупный живой организм, как оказалось, на Земле, это далеко не кит, это даже не слон и так далее, а это гриб, огромный гриб. Ты можешь себе представить?
1: Нет, размером с кита?
0: Нет, намного больше, размером с 1200 футбольных полей. Можешь вот такое себе вообразить?
1: Нет.
0: Вот, да, это гриб, опенок темный.
1: Опенок.
0: Опенок. 1200 футбольных полей. Опенок.
1: А как он вообще? Это просто...
0: Почти 9 квадратных километров. Но там в чем суть? Вообще...
1: Корни
0: они,
1: его?
0: Да, они соединены между собой, вот эти вот грибочки.
1: Система,
0: грибница,
1: да.
0: Так называемая.
1: Да, да.
0: Грибница все... фараона. Вот, она огромных размеров. В США находится, это в штате Орегон, по-моему, порядка 9 квадратных километров размер этого...
1: Штат Орегон или Орегона?
0: Орео. Так, подождите, я сейчас посмотрю. Да, по-моему, Орегон. По-моему, Орегон.
1: О, и где он находится? Вот там, да, именно? Не здесь, у нас не в Тюмени, мы его не сможем съесть, этот опенок этот.
0: Нет, слава богу, нет, потому что, мне кажется, если ты попытаешься, то он тебя захватит. Возможно, такое. Да, штат Орегон, город Малур называется. И возраст там, по разным оценкам, от 2400 лет до 8600 лет возраст этого гриба.
1: Обалдеть.
0: Тут думаешь, как до 60 дожить, а грибы вон и по 9000 лет живут.
1: Ой, ну интересный у тебя факт на самом деле, особенно для человека, который не любит есть грибы. Ну, а у меня противоположная новость. Очень такая маленькая. Вот у тебя большая, а у меня маленькая. Обычно думают, что верблюд может долго обходиться без воды. Это вот в горбах у него, вот это вот все накапливает.
0: Там, вот это, да, 20-литровая но... вот эта штука.
1: Но нет, на самом деле абсолютным рекордсменом является кенгуровая крыса.
0: Кенгуровая крыса?
1: Да, такая существует. Она такая маленькая, у нее такая мордочка вытянутая, маленькие лапочки такие, такая малышка.
0: Вообще, в целом название звучит как оскорбление какое-то. Это, знаешь, это вот в бухгалтерии ссорятся и такие, ах ты, кенгуровая крыса.
1: Ну, не исключено, что такое тоже бывает. В общем, крысы обычно и могут обходиться без 5 до 30 дней, добывая влагу из пищи, но эта малышка вообще очень долго, еще больше даже может находиться. Находятся эти кенгуровые крысы в Северной Америке, и они вообще не пьют воду. Им хватает влаги, получаемой из переваривания... Ну, в общем, они едят, переваривают семена, и вот оттуда... Из сухих семян, кстати, они добавляют все это, добывают еду.
0: Из сухих семян добывают воду?
1: Да.
0: Это необычно.
1: Переваривают, и вот получают воду. И их тело не испаряет влагу. Не очень такая концентрированная, ну, моча. Нет потовых желез, а дыхание... Что ты... смеешься. А дыхание устроено так, чтобы сберегать воду внутри тела. В общем, вот такая вот малышка, и ни разу это не верблюд.
0: Ей бы вот у нас в Сибири пожить, я думаю. Вот она бы там, конечно, прикурила, наверное.
1: Да тут-то много еды, влажность, парение, дожди, вот снег тебе, все, пожалуйста.
0: Ну, смотри, какие у нее универсальные навыки, как она может вообще выживать. Мне кажется, ну, это вообще было бы неплохо, если бы научиться приспосабливаться, жить как кенгуровая крыса, тем более в нынешних условиях. Вот такие у нас сегодня факты. Если что, мы чуть позднее опубликуем их в группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Заходите, смотрите, голосуйте, делайте ваш выбор, какой понравился больше.

0: На Красной Армии прямо сейчас 50 Cent и один из его самых легендарных хитов под названием «Disco Inferno». Ну и в Тюмени уже 8 часов и 49 минут. Самое время напомнить вам о том, что мы сегодня обсуждаем, Яна.
1: Ну а тема у нас вот какая. Мы стали замечать, что какие-то неизвестные роботы двигаются по нашему городу. Это были, оказывается, роботы-картографы, которые...
0: Сканировали
1: город, записывали все это. Ну и наконец-то они создали все, 3D-карту. Но для кого? Нет, не для нас, а для других, для собратьев, для своих, да. Для роботов-доставщиков. Поэтому в скором времени ожидаем доставку из вот таких вот передвижных коробочек. Но какая, по-моему, это Яндекс, да, будет доставка?
0: По-моему, это Яндекс, да. Судя по тем фотографиям, которые мы видели, может быть, и другие тоже присоединятся. Мы этого не знаем. Но мы хотим вас спросить, а как вы относитесь вообще к сервисам доставки? Что вы заказываете? Какими пользуетесь? Что нравится, что не нравится? И как вот к этому нововведению роботизированному? Как вы относитесь? Пишите 922-300-1046. Сообщение можно присылать на мессенджер Макс. Как текстовые, так и голосовые. С удовольствием послушаем.
2: Реклама.
3: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
2: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
3: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
2: Что же внутри?
3: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
2: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
3: ИП «Нарбуд». Екатерина Ивановна, ОГРН, 324-723-2-00-34-220.
4: Красота дается раз, ее поддерживаю у нас. Королевой бы всегда ждет тебя фамилия.
5: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
6: Захавай!

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: вами прямо сейчас мощная тема. Это Лорина Воринер. Let me forget you. Позволь мне забыть тебя, если говорить на более привычном языке. 8:55 уже в Тюмени. Продолжается далее утреннее шоу Red. Мы здесь сегодня обсуждаем тему роботов и доставки.
1: Да, и в связи с этим у нас такая тема. Мы задавали вам вопросы. И пишите, продолжайте даже, потому что много сообщений очень приходит, и мы успеваем их все читать. Вопрос такой, заказывали ли вы много букв «ли»?
0: Что-то на корейском.
1: Да. Пользуетесь ли вы доставкой вообще? Какой? Как часто? И вообще, что вам нравится или наоборот не нравится, вы хотели бы улучшить? И вот такие сообщения к нам приходят. Я заказывала всего дважды, и каждый раз чувствовала себя будто бы не совсем нормальной. Доставщик не здоровался, смотрел оценивающе с пренебрежением, что меня, конечно же, повеселило. А финалочка вообще меня поразила. Он настоятельно попросил открыть ворота, чтобы ему развернуться. Я живу на своей земле, так что желание заказывать доставку у меня отпало. Лучше сама прокачусь до нужного места.
0: Вообще, в целом, доставкой пользоваться, ну, такое, типа, не очень. Если я правильно понял.
1: Нет, вот именно из-за доставщика такая ситуация, да, мне кажется, случилась.
0: А, кстати, робот же, он не сможет вот так пренебрежительно
1: Конечно.
0: Тебя посмотреть? Он максимум звук какой-нибудь.
1: Это как Алиса. Будет в любом случае желать хорошего дня. Как бы вы с ней не разговаривали.
0: Что-то ей не говори, она все равно тебе хорошего дня пожелает. У меня в эту тему тоже есть, знаешь, ну, я, опять же, одним сервисом доставки пользовался, и мне хватило нескольких раз, и вот всегда со мной происходило. Это сервис, ну, такой, знаешь, очень популярный. Лавка вот у них, если что. Чтобы вы понимали.
1: Стол, лавка.
0: Да, и там просто курьер, вот я смотрю в окно, вот он идет. Вот он приходит в соседний дом, оставляет заказ ровно в точно такой же квартире и уходит.
1: Ничего его не смущает вообще.
0: Да, и мне приходит уведомление, что заказ доставлен. Я такой, подождите, как доставлен-то? Мне же ничего не доставили. Я ему звоню, я вижу, как он идет по улице, смотрит на телефон, когда я звоню. И просто кладет его обратно в карман, игнорирует мой звонок. Садится на этот свой желтый велосипед и уезжает. Или там электросамокат. Я такой, ну как?
1: А служба поддержки вот это вот все написали?
0: А что служба поддержки? Вот там промокод на 100 рублей.
1: Спасибо.
0: Ну, ты представляешь?
1: А заказал на 3000 еды.
0: Да. А там где-то сидит в соседнем доме человек в точно такой же квартире, которому принесли поесть. Он такой, да, я заказывал, получается. Ай, странные
1: эти люди. Разные ситуации, поэтому мы вот и у вас спрашиваем тоже. Поэтому пишите ваши сообщения и голосовые нам в мессенджер Max 8922-300-104-6.
0: Да, в особенности голосовые сообщения. Хочется вот эту боль прочувствовать, если она имеется, конечно.

0: Тюмени 9 часов утра. Ну что, мои хорошие, продолжается далее утреннее шоу Red. Здесь Антон Колев, здесь Яна Кушнир. У нас все круто.
1: Классное, доброе утро. Начинай здесь вместе с нами. У нас много интересного, поэтому пристегнитесь, мы взлетаем.

0: Не продолжается далее утреннее шоу Red. Ну, сегодня в несколько видоизмененном формате. Mm-hmm. Здесь не Саша и Яна, здесь Антон и Яна. Доброе утро всем. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Меня зовут Яна Кушнира. А это у нас Антон Колев. Пожалуйста, вашему вниманию.
0: Доброе утро. Здрасте.
1: Ну, а сегодня мы именно сегодня в таком измененном составе, потому что некие такие жизненные приятные изменения случились в Сашиной жизни. Но о них он сам лично расскажет. Да. Завтра придет и поделится с вами этой радостной новостью. Ну, а сегодня вторник, 6 октября. Продолжаем рабочую неделю в таком же классном ритме. Движемся только вперед.
0: Как будто бы может показаться, что вот эта вот погода, которая за окном, она портит немножечко настроение. Ну, может так показаться.
1: Да ты посмотри на него, а. Ведь снег пошел опять.
0: На него?
1: Ну, на снег этот.
0: А, вон ты.
1: Только что ж не было.
0: Я, кстати, заранее открыл, да, прогноз погоды и смотрю, что сейчас дождь со снегом. Ну, вот я пару минут назад смотрел, не было же ничего.
1: Вот какой, а? Поэтому, если вы собираетесь только сейчас выходить из дома, планируйте надеть шапку.
0: И подштанники возьмите. Наденьте, в смысле.
1: Уже, да.
0: Было бы странно, если кто-то собирается. Возьму с собой, в карман положу, вдруг пригодятся сегодня где-нибудь. На работе схожу, переоденусь.
1: В автобусе такой, а нет, надену все-таки, прохладненько.
0: Пошел к водителю вот этот вот закуток. Там переоделся.
1: Место для кондуктора.
0: Что вы тут устроили, молодой человек?
1: Ой, да, ну, в общем, как вы поняли, у нас здесь будет мега музыкально, шуточки тоже присутствуют уже с самого начала часа, да. Новости, гороскоп, в общем, все это расскажем. Ну и хочу начать с новости, это по моей части. Я ответственная за это мероприятие.
0: Ну, специальный корреспондент Красной Армии, так получается. Ну,
1: почти да. Расскажу, какое дорожное нововведение придумали в Польше. Ну и вот по секрету хочу поделиться своим отношением, что это как-то не по-человечески, что ли, вот что там придумали. Я бы не хотела, чтобы это завезли к нам сюда в Тюмень. Так, потому что у нас это тоже присутствует.
0: Любая новость, которую я знаю о Польше, она так или иначе связана с бобром. Ну, там есть еще второе слово, которое, наверное, навряд ли эфирное будет.
1: С какого века, ну, Антон? Ну, уже все, это уже прошлый вообще десятилетия, век, жизнь и так далее.
0: Мне до сих пор весело, если честно.
1: Тебе пальчик покажи, ты тоже будешь смеяться.
0: Да, давай, проверим.
1: Ну вот, я же говорю, да.
0: Вот так легко это оказалось. 9 часов и 6 минут в Тюмени. Скоро узнаем интересные новости от Яны. Пока давайте слушать музыку. Прямо сейчас будет Зиверт, Эвер и Директориалс. Давай на самый верх. Ну а мы еще раз всех приветствуем.
1: Доброе утро.
0: И классно.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Голосом Зиверт мы слышим прописную истину «Давай на самый верх». И, казалось бы, ну, для Зиверт куда еще выше? Куда еще выше? Девчонка-то, вон, посмотрите, чего добилась, да? Стадионное шоу бахнуло, но невеста. Это аналог фразы «Ну, жених».
1: Ну, да, я просто после твоих слов «Ну, посмотрите, ну, девчонка, вот, ну, невеста».
0: Ну, невеста, ну, вот это вот. Вот вообще, вот прямо сейчас ЗАГС иди.
1: Ну.
0: Да, есть такое. 9 часов и 10 минут в Тюмени. У нас настало время для необычных новостей. Яна, расскажите нам, пожалуйста, специальный корреспондент Красноармии, что у нас
1: Итак,
0: там происходит?
1: Итак, да, я говорила, что какое-то нововведение дорожное придумали в Польше и уже прям запустили в эксплуатацию, значит. Но не хотела бы, что это бы было в Тюмени. Итак, в Польше начали с помощью дронов отлавливать тех, кто предупреждает встречку о грядущем посте ДПС с помощью фар. Вот это, знаешь, моргаешь когда два раза, что это? Тан-тан-тан.
0: А, там. Кстати, это осталось вообще еще на дорогах?
1: Конечно, да. Мне такое? Так моргают, когда я забываю включить фары, например. Например, вот, да.
0: Странно моргать фарами человеку, который не включил фары вообще в целом.
1: Ну, обращает внимание. Либо, наоборот, дальним светят, чтобы вот человек такой, да что ты? И такой, а, я же ничего не включил. Вот. В общем, патруль города Мысленица.
0: Мысленица?
1: Как Масленица, только Мысленица. И Мыльница, и Масленица.
0: Который существует примерно в марте только вот.
1: Да, запустил, в общем, в небо полицейский квадрокоптер и фиксировал всех доброжелателей, так сказать. Сразу после этого тех, кто поморгал, поджидал еще один пост ДПС, где каждый получил штраф в 200 золотых. Ну, а именно в 4200 рублей. 4200, представляешь? Тут неприятно 1500 за ремень-то заплатить или там за превышение скорости 750.
0: У меня к этому ко всему есть один вопрос. А как вы, человек, который смотрит в камеру дрона со стороны ДПС, понимает, что этот водитель именно предупредил о посте ДПС? Может быть, он, вот как ты говоришь, например, обратил внимание на то, что фары не включены. Вот как это? Вы проморгали фарами, потому что, так я, может, случайно лепесток задел? И все.
1: Два раза так вот, пум-пунь.
0: Да-да-да. Два раза случайно задел.
1: Да, с кем не бывает. Да. Но, может быть, они смотрят на встречную машину, смотрят, что фары включены, то есть явно не предупредил о том, что у тебя фары не работают.
0: Нет, там для фиксации вот этого, это нужно, чтобы зафиксировали водителя встречного автомобиля, которого предупредили, которого так рукой машет.
1: А, да-да-да, типа, спасибо.
0: Понял, спасибо.
1: Да. Если этой отмашки нет, значит,
0: да,
1: не
0: все,
1: работает.
0: Значит, не об этом говорили.
1: Ну, в общем, надеюсь, это останется только в Польше. До нас такое нововведение не дойдет.
0: Я могу, что сказать, немножечко такую патриотическую мысль вести. Мы до таких глупостей не додумаемся. Нет?
1: Надеюсь.
0: Надеюсь. Хотя, да, что там, мы всякое разное можем разгонять.

0: Sad Girls называется он. В Тюмени 9 часов 18 минут. Продолжается далее утреннее шоу Red.
1: А я думала, ты про нас.
0: Sad Girls? Про
1: дуэт черт. Хороший, да.
0: Так это база.
2: Ладно.
0: Это база, хороший дуэт.
1: Ну и какой дуэт еще появляется на улицах? Ну как дуэт, там они поодиночке ездят, но, мне кажется, могут и дуэтом, если много всего заказать. Роботы, курьеры вышли на улицы Тюмени. До этого были картографы, обследовали улицы, создавали карту. Ну а теперь карта готова, и роботы приступили к тестированию доставки.
0: Да, если вдруг вы увидите, пожалуйста, не пинайте их, не садитесь на них, и да, вот это вот все.
1: Будьте людьми,
0: много,
1: как бы.
0: Так много видео это было на эту тему, где вот эти вот люди, давай назовем их ласковым словом, маргинал, приставали к этим роботам.
1: Ой, мне такого не попадалось, и хорошо.
0: И хорошо, да, но это...
1: У нас в Тюмени нет вообще плохих людей, поэтому, в общем, и в связи с этим у нас вопрос. Пользуетесь ли вы доставкой? Какой, может быть, если пользуетесь? И как вам вообще по комфорту? Удобно или хотелось бы что-то улучшить в этой доставке?
0: Все ваши варианты сообщений, ваши ответы пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-922-300-104-6. Также пишите голосовые сообщения. Мы с удовольствием прочитаем, послушаем и озвучим здесь. Ну а пока...
1: В ближайшее время, примерно через 15 минут, мы поделимся астропрогнозом, который так вот коротко, емко, но четко описывает каждому знаку зодиака, как лучше провести сегодняшний вторник.
0: Как поступить, что сделать и так далее. До этого, конечно же, нас с вами ожидают свежие новости в исполнении Николая Антонова, который придет сюда и расскажет нам все о том, что происходит в Тюмени. Ну и музыка тоже не останется в стороне, на подходе Джоэл Кори, Whisper уже через 3 минуты.
3: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 2 градуса, дождь со снегом, как мы видим за окном, ветер северо-западный слабый. В течение дня потеплеет, но не сильно, плюс 3, и осадки продолжатся до обеда.
4: Программа «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: Реклама.
4: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные.
7: Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
7: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Кольца появятся на Ставропольской интернациональной и Восстание Ставропольской. Точные сроки работ не уточняются, но известно, что развязку, которая соединит Дом обороны с маяком, планируют начать в следующем году. В Тюменской области завтра проверят системы оповещения. Услышав сигнал, необходимо включить радио или телевидение и прослушать сообщения местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. Комплексная проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области пройдет с 10 часов 40 минут до 10 часов 44 минут местного времени. Жителей просят соблюдать спокойствие. В Тюмени перекрыли улицу Транспортную от перекрестка с улицей Куйбышева до Декабристов. До 10 октября здесь будут проводить работы по оптимизации водопроводной сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Объехать перекрытый участок можно по улицам Карла Маркса, Декабристов, 9 января и Новосибирской. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
1: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:29 Тюмени в утреннем шоу Red. Прямо сейчас гороскоп. Итак, давайте.
2: Начнем с овнов. Появятся возможности для подработки, но имейте в виду, что энергия у вас сегодня будет несколько меньше, чем обычно.
1: Тельцы, вам сегодня стоит держать лицо в любой ситуации, даже самой шоковой и безумной. Будьте хотя бы снаружи хладнокровны.
2: Близнецы, если вы давно собирались показать всем, каких успехов способны добиться в работе, то сегодня будет возможность это сделать.
1: Раки, вы сегодня выбьетесь из своего классного ритма, который вы так настраивали долго и упорно. Главное, не обращайте особое внимание на информацию, которая будет звучать повсюду.
2: Львы, день обещает

0: Перемены к лучшему в отношениях с человеком, который вам особенно дорог.
1: Девы, вы сегодня можете услышать или прочесть недостоверные новости. Именно эта информация может негативно сказаться на будущем. Так что аккуратнее в принятии решений.
0: Весы, самое время исправлять ошибки, которые вы допустили раньше. И в первую очередь это касается отношений как деловых, так и личных.
1: Скорпионы, сегодня у вас могут быть проблемы с партнерами и коллегами. Общайтесь с ними аккуратнее, чтобы не накалить обстановку. Контакты слишком важны.
0: Стрельцы, отличный день у вас сегодня. Можно успеть сделать много полезного и для себя, и для других. Но нельзя тратить время зря.
1: Козероги, сегодня с козерогами захотят сотрудничать и работать все вокруг. Дело в том, что вы сейчас великолепны и неповторимы. Пользуйтесь этим в слегка корыстных целях.
0: Водолеи, сегодня вам станет проще достичь давно поставленных целей. А если вы возьметесь за новые проекты, то быстро поймете, как с ними справиться.
1: Ну и рыбы, сегодня у вас сложный и скучный день. Вам он явно не понравится. Но деваться-то некуда, придется стиснуть зубки и ждать вечера. Кстати, о вечере он будет классным.

0: Егор Крид и дуэт Arctic Asti на Красной Армии прямо сейчас в утреннем шоу Red Karma. Называется этот трек.
1: Red Karma получилось у тебя.
0: Red Karma, да. Почему бы и нет. 9 часов и 34 минуты в Тюмени. Продолжаем далее. Мы сегодня с вами говорим вот о чем, Ян, пожалуйста.
1: Да, тему через все эти три часа мы несем вот какую. Мы заметили неких таких маленьких передвижных коробочек, которые ездят по улицам города. Но это были роботы-картографы, которые обследовали улицу, дворы, тротуары, ну и создавали 3D-карту. Ну а теперь карта готова, и точно такие же роботы, только уже курьеры, приступили к тестированию доставки.
0: И мы решили спросить у вас, а как вы относитесь вообще к сервисам доставки? Какими пользуетесь? Что вам нравится, что не нравится? Может быть, кто-то даже уже успел и эту роботизированную доставку тоже испробовать. Пишите ваши впечатления к нам в мессенджер Макс 922-300-1046. Давайте это дело продолжим обсуждать. Ну и, конечно же, впереди и музыка. Мадонна и Кайли Минок на подходе. Love Sensation.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс один, дождь, но мы видим даже и снег такой прям хорошо метет. В течение дня потеплеет плюс три, но это будет после обеда. До обеда будет снег.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
2: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
8: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-600-44 от 8 февраля 2023 года.
9: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
10: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
11: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
12: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
11: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
13: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
11: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
14: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: И у нас здесь настало время для обсуждения. Сегодня мы обсуждаем тему того, какими доставками вы пользуетесь, как вам роботизированная доставка, которая, кстати говоря, с недавних пор появилась в Тюмени и появились об этом сообщения.
1: Да, итак, и вот что нам пишут люди. Вот так вот коротко и ясно. Это не для меня. Практичнее самому выбрать, чем брать, что дают.
0: Это как? Это получается...
1: Ну, самому в магазин прийти, потрогать, пощупать.
0: А, вообще доставка,
1: да,
0: в целом?
1: Да, да.
0: Я
1: там
0: не
1: срок
0: знаю.
1: Годности
0: вообще,
1: посмотреть.
0: С появлением этих доставок стало все намного проще. В особенности, когда ты такой, так, что-то приготовить надо,
1: ой,
0: а давайте закажем готовую еду.
1: Нам богатых не понять вообще, между прочим.
0: Кстати говоря, я бы сказал, что, наверное, дороже было бы и ресурса, и энергозатратнее, это пойти купить продукты.
1: Ну, понятно,
0: приготовить еду, а тут ты готовое блюдо заказал, и не так уж и дорого.
1: Ну, его съел и все, а тут ты, если продукты сам купил, у тебя еще продукты остались, ты можешь еще что-нибудь сделать?
0: Я просто себя так успокаиваю, потому что никак не могу начать дома готовить. Наверное, поэтому. Что касается роботизированной доставки, то вот нам пишут. С одной стороны, прикольно и современно. С другой, жалко курьеров, которые могут потерять часть заказов. Надеюсь, технологии не будут заменять людей полностью, а просто помогут и облегчат работу. Это,
1: ну,
0: тоже, кстати,
1: разумно,
0: говоря, один из страхов людей, когда вот нас заменит искусственный интеллект, нас всех уволят, мы будем сидеть дома, а роботы будут делать все за нас.
1: Ну нет, а кто же будет не любить самокатчиков вот этих вот?
0: Кто комментарий будет оставлять где-нибудь на 72-ру, например?
1: Не заменят, нормально все.
0: Надеемся, что так.
1: Вот, еще пишут, что, наверное, занятым и немощным людям удобно. Я же лучше сама 3 раза схожу. Едим немного, готовим нечасто, нет смысла в доставке.
0: У тебя что там за люди в твоем лагере, которые отрицают доставку вообще целиком и полностью?
1: Вот, Макс пишет нам.
0: Да. По поводу, опять-таки, роботизированной сообщения пришло. Интересно, а робот сможет понять, что домофон не работает? Вот человек оставляет вопрос открытым, не находя
1: вот,
0: ответа
1: да,
0: на него.
1: Ну вот, сначала домофон, да, препятствие, потом лифт.
0: Ступеньки.
1: Да, не везде пандусы есть, чтобы он забрался.
0: Куда-нибудь ТДСК-шные дома приедьте, там ступеньки есть в каждом подъезде. Да, и другие разные препятствия. Соседи вот эти недоброжелательные, которые даже не поздороваются с тобой. Чего уж там...
1: Ну уж ладно, что ты так-то. Не все, не везде. Тоже тут.
0: Я на
1: не
0: везде.
1: И последнее сообщение. У нас в октябре появилась из магазина «Пятерочка», и я этому очень рада, пользуюсь удовольствием. Курьер, девушка по имени Людмила, на крутой машине, дружелюбная, всегда с улыбкой.
0: Ничего себе, это насколько сильно человек следит за чужой жизнью. Курьер Людмила на крутой машине.
1: Может быть, часто заказывает просто, раз «Пятерочка» рядом появилась, поэтому оп-оп, быстренько.
0: Возможно.
1: Они же локально работают, я так поняла, что районами.
0: Пятерочки-то?
1: Да нет, курьеры.
0: Курьеры. Пятерочки тоже.
1: Да, что же скрывать.
0: Слушай, мы так много рекламы наговорили, кстати говоря, за которую нам, похоже, никто с тобой.
1: Ну, это просто магазин и название, это нормально.
0: Если что, «Пятерочка», свяжитесь с нами.
1: Да.

0: Cat's Eye, трек, который называется Animal, You Move Like an Animal. 9 часов и 50 минут уже в Тюмени. Продолжается далее утреннее шоу Red.
1: Ну и продолжается снег за окном, который вот уже хлопья летят наверх, да, как известно,
0: уже
1: исполнитель.
0: Уже пора включать Федука, да?
1: Да, ну прям, ну посмотрите, ну что это за зимняя сказка? Джингл Беллс какой-то.
0: Да, как я это называю, астрологи провозгласили неделю коротеньких видео в социальных сетях со снегом.
1: Да, обязательно выкладывайте, вдруг кто не видел вчера, не успел посмотреть, да, это да. Вот, пожалуйста.
0: Сейчас нужно всем об этом рассказать, что снег идет.
1: Резкое желание появилось поставить елку.
0: Прям так у тебя? А вот этот вот промежуточный этап, он куда подевал?
1: У меня либо слишком заранее, либо слишком поздно, вот 31 декабря. У меня, правда, в прошлом году так я и поставила, 30 или 31?
0: Серьезно? Декабря?
1: Ну, да.
0: А не было такого, что типа, да и ладно, уже времени-то осталось.
1: А как же атмосфера? Хотя бы на один денек.
0: Ну, ладно, тоже может быть такое. А есть, интересно, люди, которые вообще после Нового года елку ставят?
1: Есть люди, которые, с которых считали статистику, которую я сейчас тебе расскажу.
0: Как мы подвели красиво. Ну, ты подвела. Давай.
1: Да, подъехала статистика о том, что тюменцы стали больше есть в кафе, барах и ресторанах.
0: Опа!
1: Да, в общем, третье место Тюменская область заняла. Вошла в третью строчку в рейтинге субъектов УРФО по данному показателю. Первая и вторая это разделили Свердловская и Челябинская области.
0: Я почему-то так подумал, что да? Свердловчане, да, и челябинцы... Больше всего ходят в бары. Ну, у них там, конечно, и выбор-то такой конкретненький.
1: Ну да, но и Тюмень, кстати, тоже за последнее время очень даже много открылось ресторанов. Вот мы недавно с Сашей ходили на открытие испанского ресторана.
0: Испанского ресторана?
1: Да, Гоза-Гоза называется. Вот. И еще много всего интересного. Поэтому, конечно же, люди ходят, узнают, пробуют, ну и тратят деньги. И показатели вот вырастают.
0: Ну и тратит-то лила-лила. Вот у меня такое почему-то продолжение было на эту тему. Ну, веселяться я имею в виду. Отдыхают, развлекаются,
1: конечно,
0: и
1: да.
0: так далее.
1: Угу.
0: Для меня, на самом деле, это, если честно, такое удивление вообще вызывает вся эта новость, потому что большое количество у меня есть друзей и знакомых рестораторов, которые стучат во все двери или как, ну нет, во все бубны, колокола звенят, барабаны стучат и говорят, у нас в отрасли не так себе прям все хорошо, пожалуйста, мы где-то находимся на грани закрытия и так далее.
1: Ну да, слышала такое.
0: Удивительно слышать поэтому такие новости, что мы там в числе лидеров по этой индустрии, ну, именно потратить денег в заведениях.
1: Так тут не сказано о закрытии или открытии. Главное, приходят, тратят, заведение закрывается, открывается новое, они все равно приходят и тратят.
0: Приходят и тратят.
1: Да?
0: Это вот, как это, знаешь, собака лает, караван идет.
1: Ну!
0: Своего рода. Да, я, наверное, вошел в эту статистику. Вот там то, что написано про 4200 рублей, но это я вот за один поход, наверное, могу вот так вот один раз в месяц. А то и таких походов еще может быть и не один.
1: Ну вот ты ранее говорил, что пользуешься доставкой, а это как бы тоже, знаете, бюджет-то
0: сокращает, согласен. Сокращает. Но если говорить вообще вот о различных местах отдыха и о времяпровождении там, ну, вот я такой сторонник следующей теории. Вот если вдруг вы хорошо потрудились за месяц и, ну, капнула вам какая-то вот такая вот буньк, с таким звуком приходит обычно сообщение в моей голове, со звуком буньк, капнула вам энная сумма денег, ну, позвольте себе отдохнуть, порадуйте себя, добавьте себе
1: какие-нибудь. Ой, да, радовать
0: эмоций.
1: Надо, согласна, прям 100%.
0: Вот, наверное, такой можно сделать вывод. Говорить
1: да, радуйте себя чаще.
0: Если хотите, пожалуйста, сделайте, потому что...
1: Жизнь одна, как говорится.
0: Кайфуйте!
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы – быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Осень. Время уютных встреч и вкусных подарков.
6: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
5: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
6: Что же внутри?
5: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
6: «Хлеб-соль». Сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
5: ИП «Нарбутик» Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-2-00-34-220.
7: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12. Захавай!

0: российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ОСЗ «ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация «Наш.дом.рф».
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Yeah.

0: по-моему, так года-то 2020-го плюс-минус. Мощно, настоящий заряд той самой энергии, которая нам так и нужна в такое немножко пасмурное
1: да,
0: утро.
1: Такая стильная энергия, я бы ее назвала даже.
0: Да, и мы уверены, что именно в таком режиме и продолжится далее это утро вместе с Дашей Русаковой. Даш, привет.
2: Привет. Привет. Безусловно, именно так и будет. Еще буду классные новости рассказывать. Например, я вчера увидела видос и всем просто прожужжала про него уши. В общем, ребята на свою свадьбу сняли необычный свадебный видос. Они к своей собаке прикрепили GoPro. Она подходила ко всем гостям. Все ее там детешкали.
0: Ничего так. себе.
2: Ну и все, собственно, всех гостей показали, жениха, невесту показали.
1: Это если вдруг видеограф с фотографом не успели всех заснять, да? Вот собака это сделала.
2: Отлично.
0: Видеособакатор какой-то получается.
1: Да.
0: Видеособакатор.
1: А главное что, бесплатно, за еду, да, работает?
0: Да.
1: Берем на заметку.
2: За поглаживание.
1: Да, тем более.
0: Стоимость съемки пара костей, возможно. Плюс-минус такая история. Так что интересные новости и музыка ожидают вас далее. Оставайтесь и впредь с нами. Ну, а утреннее шоу Red вернется завтра и
2: раскачаем этот день!
0: Пока.
2: В Тюмени 10 утра. За окном, безусловно, очень красиво, но если есть возможность не выходить из дома, я бы этого не делала. Музыка классная для всех без исключения. Слушаем далее, делаем громче.

Красной армии главные герои этого лета. Баинди, Ахчо и Мод с суперхитом Шаде. С удовольствием ставила для тебя эту песню неоднократно. А далее, как и обещала, рассказываю про главного героя на свадьбе. А ребята из Британии, это была собака невесты и жениха, которая помогла им снять классное свадебное видео. На голову пса прикрепили GoPro-камеру. В кадр попали все гости события, которые наклонялись к нему и гладили его. И все, конечно, максимально довольны. Вот такими, я считаю, нужно запоминать своих родных и близких, улыбающимися и

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди большущий хит «Мы» от группы «Айова». Ребята дадут жару через полторы минутки, дождись обязательно.
2: Реклама.
3: Всем привет, это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатно. Телефон 60 10 70.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже отправляю в твои динамики симпатичный трек «Горгона» от Люси Чеботиной. Расскажу, какой челлендж замутили ребята из утреннего шоу «Ред» и как ты можешь в нем поучаствовать. Я горгона,
2: я горгона. Реклама.
3: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
4: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастополь».

Красноармии только что Kima Sounds, Rise Slow, то есть поднимаюсь медленно. Я так поняла, песня о том, что перед рывком нужно дать себе время, чтобы собраться. По утрам, увы, времени часто не хватает. Нужно встать, привести себя в порядок, собрать детей, закинуть их в садик, ну и так далее. И вот хорошо, что есть шоу Red, которое скрасит всю эту рутину, а еще подскажет, как одеться по погоде. Тогда, глядишь, и минутку появится, чтобы уделить ее себе и поучаствовать в челлендже, который мутит Red. Проигравший будет мыть машину победителя. Все подробности завтра с 7 до 10 утра. Обязательно подключайся и сейчас не пропадай. Впереди AVE Meet Me in the Dark. Это бодрящая тема прозвучит сразу после пьянки Макса Лоренца «Лебединая» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 0 градусов, местами идет дождь со снегом, днем до плюс 3 и также дождь со снегом, вечер пройдет без осадков при плюс 3 градусах.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут легенды дэнс-музыки. Это Майк Познер и Дэвид Гетта. I went back to Ibiza. Всего минутка с небольшим. Этот классный трек в твоих динамиках.
5: Реклама. Петрович, привет. Как бизнес?
6: Да что-то не очень.
7: Продажи упали, объемов нет.
5: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
7: А это как?
5: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
7: Как ты сказал, русская компания?
5: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680-086-680-086.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
8: и слушай новые треки.
4: Ступай
8: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай
8: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
4: Ступай. vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какой приз ты можешь получить сегодня в программе «Плюс Вайб». Это буквально через час. А пока послушаем Лирика с его треком «Аутентичная».

послушали Мишу Марвина и Хану с темой «Французский поцелуй». Ну, а чтобы посмотреть на поцелуй киношный, слушай программу «Плюс Вайб» с 12 часов сегодня. Подарим парный приглас в Атмос Синема одному из слушателей. И вообще не исключено, что это будешь именно ты. Нужно просто проявить немного активности. В деталях раскрою всю эту тему немного позднее. Пока же давай встряхнемся вместе с Зиверт и ее горячим хитом «Газ». А до этого Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre» на «Красной армии». Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes back to you.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 1 градус тепла, местами идет дождь со снегом, днем до плюс 3 и также дождь со снегом, вечер пройдет без осадков при 3 градусах выше нуля.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди пластинка «Slow Down, Can't Stop Thinking» от «Ди Вега».

0: Изысканный саунд уже совсем скоро. Дождись обязательно.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
4: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
5: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-172-00-600-404 от 8 февраля 2023 года.
6: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ недвижимость. Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Самое сладкое напоследок.
9: Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успеете забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени 2 градуса тепла, местами идет дождь со снегом, днем до плюс 3 и также дождь со снегом, вечер пройдет без осадков при плюс 3 градусах.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что яркое от проекта «Нептуника», вот и...

0: Реклама.
1: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Видится.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

Small Things от Blink-182. Такие вот легенды появляются здесь в эфире регулярно. Ну и новичков мы тоже с удовольствием ставим. Как раз подъехали свежие треки этой недели. Послушать их пачкой ты можешь в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». И да, не забудь подписаться, чтобы быть в курсе музыкальных трендов в онлайн-режиме тоже. Пока же лови трендовый саунд в радиоформате. Немного инди от Басты и «Моя Мишель», если я буду танцевать далее. Ну а прямо сейчас...

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный хит из Крат, Мэри Гу и ЛСП.
2: Помню твою кожу на ощупь, губы на вкус. Мне любить тебя было проще, но я сдаюсь.
1: И меньше двух минут, и этот классный движ в твоих динамиках стоит дождаться.
3: Реклама. Вайп. Плюс вайп.
0: На

0: передачи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
3: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
2: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

снег пошел, это зима. Вау, в 6 вечера еще светло, это весна, ну и ого, как же жарко, это лето. Прекрасно, что у нас такая огромная палитра разношерстных, скажем так, эмоций и сезонов, никогда не соскучишься. Так что, ребятки, которые живут в жарких странах, нет, мы вам не завидуем.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Что ж, световой день все короче, пора готовиться к зиме, но можно, знаешь, не только сумерки для этого посмотреть, для профилактики, но еще и обратиться к опыту стран, в которых очень длинные и очень темные зимы и осень, соответственно, тоже, например, в Финляндии. Оказывается, что эти ребятки за многие годы выработали целый сценарий, как подготовиться к холодному сезону, и самое первое, что они делают в первую очередь, так это закупаются

эта вот холодная лампа, знаешь, такая, как в поликлинике в 6 утра в детстве, а хорошее такое теплое освещение, которое придает гораздо больше радости и уюта, безусловно. Живые свечки, конечно же, в приоритете, камин, если он у тебя есть, ну и легкое потрескивание фитиля, либо, собственно,

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 14 минут. Продолжаю рассказывать, чем финны занимают себя, чтобы пережить долгую осень, долгую зиму и такую же долгую весну. Как известно, у них по большей части темно, а лето совсем-таки короткое и пролетает незаметно, даже быстрее, чем у нас. Так вот, еще один лайфхак, помимо всяких свечек и лампочек, это душевное тепло. Финны часто ходят друг к другу в гости, а еще зависают в гриль-домиках. Да, есть такой прикол. Гриль-домик – это закрытая 6- или 8-гранная деревянная беседка с очагом посередине. Они защищают от холода и ветра, позволяя готовить мясо круглый год. И, собственно, в этих беседках финны и собираются большими компаниями и жарят от души финские, скажем так, шашлыки. Да, у них тоже есть такое понятие. Ну, или гриль на крайний случай. Далее диджей Годжа и Джейсон Дерула «Мичи». Еще немножко поболтаем сразу после этой прекрасной темы. Не переключайся.
0: Плюс Вай.

0: которая с 12 до часу по будням радует тебя и устраивает для тебя такой нескучный обеденный перерыв. Увы, угостить тебя ничем не могу, но зато прикольный приз подарю во второй половине этого часа. А еще расскажу, как занять своего неуемного домашнего питомца, в частности кошку, либо собаку. Появился такой лайфхак. В общем, о нем расскажу немного позднее. А еще послушаем Gayazes Brothers, Santa Lucia. Далее. Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в Грааль.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание, domrefbank.ru, в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Как и обещала, рассказываю, как занять своего питомца, особенно если это котенок или щенок, и в этой животинке уйма энергии. Ну, или если чувствуешь, что животному скучно и хочется чего-нибудь этакого для него придумывать.

0: мультики созданы, сделаны, что животные с упоением их разглядывают. Я сегодня вечером со своей кошечкой тоже попробую, хотя не знаю, она у меня такая девица какая-то вообще меланхоличная, но не знаю, вдруг ее заинтересует. Так что ты тоже пользуйся, YouTube-канал Sea Look. Ну а далее By India и его взрывная тема спектакля, а прямо сейчас Usual Moving to the Sun.
1: Плюс вайб. На крыше.

0: Так вот, какой актер играет Ерему? Первое – Слава Копейкин. Второе – Иван Янковский. Третье – Рузиль Миникаев. Отправляй прямо сейчас имя или номер в МАКС 8-922-300-1046 и оставайся на связи.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама.
3: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
7: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
8: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
7: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
9: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
7: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
10: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Захавай!

0: процентов 50.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до часу в Плюс Вайбе дарим 2 билета в кино самому активному слушателю. Сегодня это Ксения. Привет.
2: Привет.
1: Чем занимаешься, Ксюш?
2: У меня обеденный перерыв.
1: О, а можно узнать, что на обед у тебя сегодня?
2: Макарошки попкорн.
1: Йо, да, это классика, это просто классика. Ну, а попкорн, например, любишь в кинотеатре пожевать?
2: Нет, не люблю.
1: А, то есть ты из тех, кто сидит тихонечко и на всех шикается, да? Кто там с чипсами хрустит,
2: попкорн.
1: Ноль осуждения, вообще тоже иногда такое бывает. Давай тогда перейдем к сути вопроса. Парный пригласительный в кино будет твой. Осталось только повторить ответы на следующий вопрос. Кто играет Ерему в фильме «Царевна Несмеяна»? Варианты ответа: Слава Копейкин и Иван Янковский, либо Рузиль Миникаев. Как ты думаешь?
2: Это Слава Копейкин.
1: Ну, конечно, безусловно. Как тебе Слава? Видела его в «Слово пацана»?
2: Ну, этот фильм мы еще не смотрели, но да.
1: Ага.
2: Ну, хотим сходить.
1: А, ну, хорошо. Тогда классно пошикать в кино на соседей рядышком. И приятного аппетита. Пока.
2: Спасибо, пока.
1: Двигаемся далее. К нам присоединится Инна с ее большущим хитом «Hot». Это «Красная армия». Делай громче.
0: Плюс вайб на Красной армии.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

0: завтрашнего дня потеплее. Далее Шакира и Burna Boy, Die Die, этот горячий хит послушаем уже совсем скоро. Оставайся рядом.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени +1, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером осадков не ожидается, +3, ночью +1.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Shake back.

Тюмени, час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как развлекаются в Исландии. Подсказка там как-то, то, что завязано на вулканах. В общем, подробности будут далее. Не переключайся.

По серебро с темой «Смотри, но не трогай». Именно такую, я думаю, команду дают гиды людям, которые спускаются в вулкан на лифте. Да, да, есть такое развлечение в Исландии. Там есть вулкан Трихнюкайюгер. Надеюсь, что исландцы, которые нас слушают, не обидятся на мое произношение. Так вот, последнее извержение такого вулкана произошло более 4000 лет назад. Но лава не закупорила жерло, а ушла обратно вглубь и от этого осталась гигантская пустая полость, в которую, собственно, и направили лифт с туристами. Глубина воронки такая, что внутри спокойно бы поместилась статуя свободы, ну и еще и множество туристов, которые решаются на такое дело. Ну, я не знаю, ребят, я, если честно, даже лифт в торговом центре меня вводит в замешательство, но... Тут, я не знаю, это, наверное, для самых отчаянных. В общем, очень крутая история. Если что, гол в Исландию. Далее у нас Канцы, Теофилиус Лондон, тема Galaxy, а до этого Akon Right Now. Это Красная Армия. Классного тебе денечка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 2 градуса, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 3, ночью плюс 1, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди удачная совместка от Topic и Carte Blanche. «Lucky Ones». Буквально пару минут, и этот классный трек в твоих динамиках.
3: Реклама.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
0: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm.
8: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 2, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Вечером плюс 3, будет пасмурно, ночью облачно с прояснениями, плюс 1, осадков не будет.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Оставлю для тебя горячий хит от «Fastboy» «Music Sounds».

0: Далее.
1: Реклама.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

13:44. Как и обещала, рассказываю про улицу Салехардскую. Из-за ремонта теплотрассы ее перекрыли аж на трех участках. От Самарской до Агеева, от Агеева до Революции, от Революции до Николая Чаплина. Все это дело откроется 20 ноября

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Красота!

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на strana.com.
3: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на strana.com.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: армии прямо сейчас комрад с темой Be Mine, то есть будь моей, а я хочу спросить Варю. Варя, будь моей сменщицей, пожалуйста.
1: Привет, привет. Привет, да, Варь. Обязательно буду. Новость у меня такая. Самых тяжелых в мире насекомых возродили ученые.
0: Так,
1: что ты об этом скажешь?
0: Зачем они это сделали? Подождите.
1: Потому что этот вид еще с 90-х годов был на грани вымирания. И вот добрые души люди, биологи, 15 лет их вскармливали, выращивали. И вот готовы выпустить на волю.
0: О боже, только не говори, что это пауки, пожалуйста.
1: А вот кто, я расскажу чуть далее. Сохраню интригу, но нет, там, конечно, не так все плохо, не так все страшно. Да, расскажу далее. Также много классной музыки впереди. А тебе пожелаю отдыхать, наслаждаться этим днем. Дождь, снег, все закончилось. Погода, ждем только солнца.
0: Хорошо, хорошего дня.
1: Пока-пока. Сегодня 14.00. Да, за окном уже без осадков, осталось только дождаться солнышка, оно периодически к нам выглядывает. Ну, кстати, что насчет музыки? Впереди роскошная Ava Max, пластинка Kill It Queens. Послушаем сразу.

На Красной Армии София Элис Бэкстер и Джуниор Салдера с танцевальной пластинкой «Can't Find This Feeling», что переводится как «Ну, не могу бороться с этим чувством». И действительно, ребята подметили, тяжело побороть те чувства, что вызывает новость о возвращении в дикую природу гигантских кузнечиков. Вид этот называется «Ветапунги». 10 сантиметров в длину, ребята, ну а весят, как взрослая мышь. По правде, это самые тяжелые насекомые в мире. Из хороших новостей – среда их обитания Новая Зеландия. И, ну, вообще в Новой Зеландии много гигантских насекомых. Ну, а биологи, добрейшие души люди не дали этому виду погибнуть. И все же хорошо, что так далеко от нас. В Тюмени уже 2 часа 10 минут. Мы продолжаем этот день, конечно, с хорошим настроением и в компании лучших из лучших. Из ближайших к нам Эль Фарбьен и Рене Миллер с пластинкой Body Talks. Но сначала послушаем тему «Аутентичная» от Лирика на Красной Армии. Yeah.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Шикарная пластинка «Rise Low» от Kima Sounds. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама. Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: мясной комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
3: Накрыл.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
6: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООС «ЗС недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет». 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12+.
9: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
10: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
9: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
11: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
9: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
12: ОСЗ «Баланс Одесская». 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 24.

на Красной Армии, группа Зиваш, с темой Slow Down. В Тюмени уже 2 часа 42 минуты. За окном у нас 2 градуса тепла и пасмурно. Ну, а в такую погоду можно порадовать себя, ну, например, чем-нибудь вкусненьким. И как раз на этой неделе в игре Vibe Plus мы дарим сертификат в Maximilian's на кругленькую сумму, а также, ну, на десерт. Есть еще парный билетик в кинотеатр. Присоединяйся к игре. Каждый будний день с 12 до 13 часов. Играй и выигрывай. Там все супер просто. Ну, а мы погнали дальше, где нас уже ждет Люся Чеботина с песней «Горгона». И прямо сейчас тема «Touch You» right now at Basic Elements на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 3 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 3, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Гипнотический саунд «Dive into me» от диджея Лока и Халида. Вот так красиво продолжим уже через полторы минуты.
0: Реклама.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
0: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm

Тюмени 15.00. Энергично и с хорошим настроением движемся далее. Скоро к нашей компании заглянет моя Мишель с классной пластинкой на малиновой луне сразу после Зёба и 24K Golden Fast.

на красной вещице. На красной армии вещица Kiss and Make Up. Вот так девчонки мне голову вскружили своей работой. Группа Blackpink и Dua Lipa только что на красной армии. Такой, ну, роскошный получился музыкальный привет из 2019 года. Далее, кстати, дополним нашу музыкальную коллекцию пластинкой «Примадонна» от коллектива Two Colors. И прямо сейчас послушаем латино тему Мичико от

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 3 градуса выше нуля. Ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. Предстоящим вечером также плюс 3. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Приятная тема «Talk to you» от Инорта и 54 Ultra.

0: послушаем полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 3 градуса выше нуля. Ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. Предстоящим вечером также плюс 3. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Акмал с пластинкой «Любовная».

0: своем платье. Послушаем буквально через полминуты. Реклама.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская».

Где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

На Красной Армии девчонки, группа KSI с пластинкой Animal, и им подъехала новость как раз для девчонок. Аферист из Тиндера, ну, это тот самый, который обманул женщин более чем на 10 миллионов долларов. Это тот самый, который, про которого сняли документалку, про вот эти вот все приключения, болезни. В общем, именно этот мужчина запускает свой сервис для знакомств. Мол, вот он-то знает, как обезопасить женщин от всяких негодяев. Многим магазинам такая идея не понравилась, и они уже ввели запрет на это приложение. Но в каких-то сервисах оно все-таки будет доступно. Но что-то мне подсказывает, что женщины по всему миру все-таки забойкотируют этот сервис для знакомств. В Тюмени уже 3 часа 41 минута. Мы движемся с вами далее и будем это делать под роскошный саунд «Милкшейк» от Келлис. Но сначала отметится не лето, а с темой «Ментоловая» на Красной Армии.

0: Вот так горячо будет уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
1: Вайп. Плюс вайп.
3: На

0: передачи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24. Let's go.

Времени 16.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Тедди Свимс с прикольной темой «Мистер Кноу-Ит-Олл». Но сначала послушаем Оливера Хелсона «A-E-I-O-U».

армии диджей Swish с темой Crazy for You, или, ну, сумасшедший для тебя. Мы же с такой погодой все дружно стараемся не сойти с ума. Ну, неделю назад было лето, ну, а сейчас вовсю осень. Но под конец недели тут птичка мне напела. Где-то по прогнозу было видно 10 градусов тепла и даже какое-никакое солнце. Ну, пока же с нынешними погодными условиями будем согреваться суперхитами. И на очереди как раз такая пластинка Jamaican Bam Bam от Hugla и Solto. Но сначала супер трио Zivert, Ever и Direct Reels с темой «Давай на самый верх» на Красной Армии.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Джоэл Кори с темой «Whisper». Послушаем полностью уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
3: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
4: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
3: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
4: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
3: 68-2086. Код города 3452.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
6: Захавай!

0: 150.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООС «ЗС Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.

топик и карт-бланш с вайбовой вещицей Lucky Ones. Ну а вайбовые подарки ждут тебя завтра в игре Plus Vibe. На этой неделе дарим сертификат в гастрономическое путешествие, а также, по обычаю, парный билет в кинотеатр. Присоединяйся каждый будний день с 12 до 13 часов. Играй и выигрывай, там все очень просто. Ну а мы легко и просто продолжим этот день. Скоро к нам заглянут южнокорейские мальчишки, группа BTS с вещицей Swim. Но сначала послушаем

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 3 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Предстоящим вечером также плюс 3, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Шакира и Бурна Бой с темой «Дай-дай».

0: Вот так красиво продолжим уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70. Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль». Захавай!

0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Украине 17:00. А мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера, в сторону окончания этого рабочего дня. И компанию нам составит Алан Волкер с очень личной историей Broken String.

0: На Красной Армии Роб Томас с музыкальным приветом из прошлого Lonely No More. На часах уже 17.09. Мы начинаем уже наше активное шествие в сторону вечера, в сторону завершения этого рабочего дня. И скрасит ожидание группа The Bows вайбовым саундом Magnetic. И прямо сейчас новинка от Мальбека, Сюзанны и Вани Дмитриенко. Тема «Отражение на Красной Армии».
1: Знаешь,

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 3 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером также плюс 3, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянут Ларины Варнер с темой «Let me forget you».

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама. Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Заходите!

0: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
1: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
2: На

0: Новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Тюменскую набережную очищают от последствий летнего паводка. Всего специалистам предстоит обработать более 40 тысяч квадратных метров, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Для безопасности горожан рабочие устраняют просадки и подмывы тротуаров, ремонтируют лестничные сходы между всеми ярусами на правом берегу. Особое внимание опорам моста в створе улиц Красноармейской и Челюскинцев. Альпинисты с помощью гидрооборудования очищают несущие конструкции от речных отложений. 5-й международный форум креативных предпринимателей КПД-2026 откроется в Тюмени 9 октября. В нем примут участие не менее 3000 человек из более чем 20 регионов. Об этом сообщил глава Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. По его словам, сегодня форум КПД входит в тройку самых авторитетных площадок в сфере креативных индустрий в России. Главная тема в этом году – продажи в сфере креативных индустрий. Форум будет проходить 2 дня на 2 площадках в Тюменском технопарке и в кластере креативных индустрий 809. Подробная программа на сайте форума. Жителям поселка Лесозаводский в Нижнетавдинском округе посоветовали не выходить на улицу из-за медведя. Ситуацию взял на контроль госохотдепартамент Тюменской области. Граждан также призывают не препятствовать работе специалистов. При обнаружении медведя необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 102, указав местонахождение животного. В Тюменской области за последние 2 месяца зафиксировано около 15 случаев появления медведей вблизи людей в Увадском районе и под Тобольском. Причиной такого поведения, по мнению специалистов, стал неурожай в лесу, вынужденный звери искать пищу в других местах. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 3 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером также плюс 3, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу «Slow Down» от группы «Диваж». Насладимся этим саундом полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка ДОК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
3: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
4: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
3: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
5: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
3: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
6: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что Анна Немченко в дуэте с Давой. Песня «Плавит», и это новинка. Но она еще не успела отметиться в главном тюменском чарте «Выпарка». Там сейчас и так большое количество достойных претендентов. А я напомню, что именно ты решаешь, какие хитмейкеры достойны быть среди двадцатки лучших. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm и голосуй за своих любимчиков, чтобы услышать их в конце рабочей недели. Пока же встретим бывших участников главного хитового чарта — группа Temper City с пластинкой Self Eva. И прямо сейчас Girl с темой A, B, C, D, E, F, U на Красной Армии.

0: послушаем полностью этот кавер уже через 3 минуты.
1: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы: быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы «Тюменские продукты».
3: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Только что Боб Синклер и Кайза с пластинкой «I Can Wait» завершают этот час. Но «I Can Wait» — это что это? Я не могу ждать. И вот я тоже не могу дождаться, когда окажусь дома в теплой кроватке.
1: Да,
0: а за настроение, да, будет отвечать Сергей Белявский. Здравствуй, Сереж.
1: Да, привет. Тепла нам немного не хватает. Ну и такая забавная еще новость попалась. Аферист из Тиндера, заработавший 10 миллионов, ну, приблизительно 10 миллионов долларов на обмане женщин, планирует запустить свое безопасное приложение для знакомств.
0: Я помню еще же документальный какой-то сериал,
1: да,
0: выходил
1: на Netflix,
0: про него.
1: Да, да, да. Это жесть вообще. Мужчина говорит, что он исправился и собирается запустить свой опыт обмана на благо дела.
0: Ну,
1: то есть
0: конечно.
1: Обезопасить женщин.
0: Но мы женщины верим, да, конечно.
1: Все верят,
0: абсолютно.
1: Про плохого человека документалку снимать не будут, наверное, да.
0: Точно, точно.
1: Ой, ну это кошмар, конечно. Ну, мы дальше будем отдыхать, расслабляться и веселиться по мере возможностей, конечно. 6 часов в Тюмени. И отдыхать, конечно же, планируем в компании теплой музыки. Впереди у нас новинка Го Артура «Лечу». И прямо сейчас появится Мэри Гу с темой «Настоящее».

А ждать далее будем еще и отдыхать в компании только лучшей музыки. На подходе у нас одна из лучших певиц вообще планеты всей, Риана, Disturbia. И прямо сейчас появится Kima Sound с темой Rise Slow. В Тюмени 18 часов 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «What If» от «Нептуники». Менее чем через 3 минуты, ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
6: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
5: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
6: Что же внутри?
5: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
6: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
5: ИП «Нарбутик» Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-230-34-220.
7: Мы свежие.
8: Мы качественные.
7: Мы вкусные.
9: Мы доступные.
8: И мы стали ближе.
9: Мы «Тюменские продукты».
8: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
10: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
11: Медицинский центр М+. Верь опыту.
12: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
13: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
14: Захавай!

0: Виталя, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Тюменский бизнес планирует вложить не менее 200 миллионов рублей в благоустройство третьей очереди экопарка за Тюменский. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на компанию-участника инвестпроекта. Согласно соглашению о сотрудничестве, которое инвесторы заключили с администрацией Тюмени, проект благоустройства территории в границах улиц Барнаульской, Институтской, Имской и Оловянникова планируется разработать к сентябрю следующего года. На территории парка появится музей-дача, она расположена рядом пруду Оловянникова, пирс с набережной. Более 27 тысяч человек трудоустроилось с начала года в Тюменской области. Всего в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились свыше 39 тысяч жителей, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения. По состоянию на 1 октября численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2,6 тысяч человек. Работодатели региона предлагают почти 20 тысяч вакансий. Спрос на новые электромобили и гибриды в Тюмени в последние два месяца по сравнению с началом года вырос более чем на четверть. Об этом рассказали РБК Тюмень представители местных автодилеров. Основные причины – сложная ситуация на топливном рынке, а также расширение модельного ряда у китайских брендов. На фоне повышенного спроса цены на электрокары и гибридные автомобили изменились незначительно – на 10-15 тысяч рублей. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек под названием Fast Friends. Это ZERP 24K Golden. Ждем этих ребят менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
3: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

уже завтра, например, из рубрики Only Facts в утреннем шоу Red. С 7 до 10 подключайся обязательно, просыпайся. Ребята, точно раскачивает твой день. Ну, а мы далее будем раскачивать вечер. Классной музыкой, конечно же. Avalon Roxton на подходе, In My Blood. И уже сейчас послушаем Айову мы. В Тюмени 18 часов и 43 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 2 градуса, пасмурно. Завтра днем ожидается потепление до 10 градусов. Возможен небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим пластинку «Shine». Это «Hugel» и «French Montana». Буквально через...

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
0: Вайб. Вайб. Плюс вайб. На

Тюмени 7 часов. И на дорогах в нашем городе пятибалльные затруднения. Есть небольшое на Широтной, от Народной до Николая Федорова. В остальном все в полном порядке. И далее отличная история от Кацай, Animal.

18.00. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас Люся Чеботина, ее история Горгона. И прямо сейчас пластинка от Эйви «Meet Me in the Dark». В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 3 градуса, пасмурно. Завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до 10 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится «Two Colors» с темой «Примадонна». Это и многое другое здесь, на Красной Армии, буквально через 2.5 минуты.
3: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте плюс 2 градуса, пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 10 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем историю от Нилета Ментоловая. Буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла.рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи. Даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
9: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.0+».
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Мы даем честные цены под ключ и никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

На Красной Армии только что Эрик И с пластинкой The Beat is Rockin'. Ну и менее чем через 12 часов здесь, на Красной Армии, специально для тебя появится утреннее шоу Red. С 7 до 10 у нас в планах отлично провести время. Не только послушать качественную музыку, но еще и узнать что-то новое, обсудить что-то интересное. В общем, по будням, specially for you, специально для тебя утреннее шоу Red. Подключайся, не пропускай. Далее тоже не пропусти. Майли Сайрус, Bass Pursuits, и уже сейчас Zivert Ever Directorial с пластинкой «Давай на самый верх». В Тюмени 19 часов 42 минуты. Всем хорошего вечера.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Мадонну, Мартина Гаррикса, «Бизар». И появится этот дуэт на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. Мы свежие.
0: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
0: И мы стали ближе.
2: Мы «Тюменские продукты».
0: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

8 вечера в Тюмени. Ну что, мы ждем завтрашнего потепления до 10 градусов, ну а сегодня будем согреваться теплой музыкой. Впереди новинка Зои, Hold the Horizon, и прямо сейчас

На Красной Армии Зоя с пластинкой Hold the Horizon. Ну а я хочу напомнить, что завтра в полдень тебя ждет очень приятная программа Plus Vibe. С 12 до часу включай Красную Армию, участвуй в играх, получай подарки и наслаждайся только качественной музыкой. Все это будет по будням здесь, на Красной Армии. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас Калео, Way Down We Go, и уже сейчас Артика с системой Бриллиант. В Тюмени 20 часов 11 минут. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Баста и Майя Мишель, если я буду танцевать. Буквально через 2,5 минуты.
2: Реклама.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем еще одну новинку «Искра». Это Мэри Гу и ЛСП.
2: Помню твою кожу на ощупь, губы на вкус. Мне любить тебя было проще, но я сдаюсь.
1: Буквально через 2.5 минуты послушаем полностью.
3: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
10: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
11: Самое сладкое напоследок.
12: Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события

0: География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
1: Реклама. Застройщик ООС «ЗС недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Снежной армии только что с пластинкой Other People сделала, наверное, своим символом свист. Ну, действительно, по свисту можно даже трек узнать, какой у этой певицы. Да, если, кстати, хочешь узнать чего-то нового, то залетай в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная армия». Делимся свежими новостями, афишей мероприятий, разумеется, ну и не только. В общем, подключайся, не пропускай ничего важного и интересного. Далее не пропускай любимую музыку, вся она прозвучит здесь, на «Красной армии». Зовут меня Сергей Белявский, всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
2: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-644 от 8 февраля 2023 года.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-27.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 2 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 10 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Петрович, привет. Как бизнес?
5: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
4: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
5: А это как?
4: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
5: Как ты сказал, русская компания?
4: Русская компания. Помогли Петровичу, поможем и вам. Позвоните нам 680-086-680-086.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь.

проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 2 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 10 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: небольшой дождь и до 10 тепла.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
4: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 2 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 10 тепла.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69 30 13.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?